0: Yo, muro ngon nama ni nangal, Magic, No Way No, kada ngon bilew ni Katy Perry, Chain to the Rhythm.
1: Yo, coming up, next to turn, the power up, ka snap.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.